0: LRT radijas. Keturios valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generalinė prokuratūra pareiškė, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras. Kaip teigiama pranešime, tokia pareiga numatyta bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Tuo metu valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Nutekėjus šimtams tūkstančių registrų centro duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda vakar sakė, esą yra nepriimtina, kad incidentas slėptas pusantro mėnesio. Premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas aiškino, jog laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybei rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusę gyventojų, nors juos namuose įsirengti privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorius kasmet buvo įsirengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
1: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusę šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų, nei pirminiai atgal. Mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Švedija perdoda Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Apie tai paskelbė Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, kuris karinėje aviacijos bazėje Upsaloje susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Prie Švedijos perdodamų naikintuvų Ukraina pati ketina nusipirkti dar 20 tokių lėktuvų, kurių įsigijimas būtų finansuojamas iš ES paskolos kariniai paramai. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad šie naikintuvai sustiprin šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos karo lėktuvų naudojamų valdomų aviacinių bombų.
2: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus, o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 km atstumu. Jie greuna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteoro raketas, kurios taikliai smogia 100 km atstumu. Todėl manome, kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pristatė šalies komandos sudėtį birželį vyksiančiai Baltijos taurei. Į nacionalinę ekipą grįžta 35-erių Arvidas Novikovas, o joje galimybę debiutuoti turės Arnas Vojtinovičius, Edvinas Kloniūnas, Domantas Šliuta ir Ignas Venskus. Į rinktinę Jankauskas pakvietė vieną Vilniaus Žalgirio futbolininką Klaudijų Upstą. Lietuva Baltijos taurės pusfinalyje susitiks su Latvija, o pergalės atveju finale lauktų Estija arba Farerų salos. Akistata su Latvijais vyks birželio 6-ąją. Naktį be žemesnio lietaus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos, ir to dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 šilumos. 4:05.
3: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Глеб Аникевич. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче декларации имущества парламентариев, их помощников и родственников показывают, что 10 литовских политиков разных политических взглядов хранят наличными более 2 миллионов евро. Помимо этого обсудим, Москва и Ереван обмениваются угрозами в преддверии парламентских выборов в Армении, что послужило началом конфликта и как могут развиваться события дальше. Председатель правящей социал-демократической партии Миндагос Синкявичус заявил, что о похищенных данных жителей из Центра регистров должны были сообщить прокуроры. Об этом он написал в социальной сети. Лидер социал-демократов задается вопросами, не должен ли был общественность проинформировать тот, кто начал расследование, и чья это ответственность. Должна ли была премьер-министр стать пресс-секретарем генерального прокурора. Премьер-министр Инга Ругинени и министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас признали, что узнали об инциденте еще в начале апреля. Однако общественность о масштабной краже данных была проинформирована только в прошлую пятницу. После утечки данных Центра регистров и усиления систем кибербезопасности министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас заявил, что новый инструмент двухфакторной аутентификации начнет работать с пятницы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Жюниора Одесс». По словам Грикшаса, в пятницу также планируется объявить конкурс на должность нового руководителя Центра регистров. Декларации имущества парламентариев, их помощников и родственников показывают, что 10 литовских политиков разных политических взглядов хранят наличными более 2 миллионов евро. Это показал анализ журналистов 5 литовских редакций. Более половины этой суммы составляют сбережения 5 представителей партии Зарианямунуса. Они превышают 1 миллион евро. Подробнее Миндаугас Аушра.
4: Декларации имущества политиков за 2024 год показывают, что значительная часть из них хранит деньги наличными. Более 100 тысяч евро в Нью-Банках держат 10 депутатов Сейма, их советников и родственников. Чаще всего такие случаи встречаются в партии Зарианямунуса, хотя более 200 тысяч евро наличными также задекларировал социал-демократ Рамунас Вижентас. 120 тысяч евро наличными в декларации указал Артура Зокас. Он заявил журналистам, что таким образом хочет оставаться независимым от плохих людей и плохих властей. Советник президента Доната Саугулис, задекларировавший 130 тысяч евро наличными, заявил, что имеет право распоряжаться законно заработанными деньгами по своему усмотрению. Однако после вопросов журналистов пообещал часть средств положить в банк. Порог в 100 тысяч евро упоминается не случайно. По оценке налоговой инспекции, такая сумма наличных у политика – сигнал риска. Размер наличных, задекларированных в целом, остается на усмотрение самого декларирующего. При этом инспекция оценивает законность источников дохода и то, позволяют ли они накопить такие сбережения.
3: Говорил журналист отдела расследований ЛРТ Миндагус Аушра. После споров, длившихся 2.5 года, Совет самоуправления Висагенеса переименовал улицу Тарибу Советов. Ей присвоено название от Гимимо Аллея, Аллея Возрождения. За это проголосовали почти все члены Совета. Один воздержался. По словам главного архитектора самоуправления, это решение было обусловлено судебными постановлениями, а также указанием Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы о необходимости изменить название улицы. По вопросу переименования проводились консультации с жителями. В сентябре прошлого года Совет Висагенеса решил не переименовывать улицу Тарибу и обратился в Конституционный суд. Однако тот отказался рассматривать этот запрос. Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Европейский Союз сейчас должен не обсуждать, кто представлял бы объединение на переговорах с Россией, а оказывать давление на Кремль и вводить новые санкции. Об этом он сказал перед неформальной встречей министров иностранных дел Европейского Союза, проходящей на Кипре. По словам Будриса, неудачные переговоры лишь укрепили бы Россию. Тем временем глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас предупреждает, что Европа рискует попасть в ловушку России, если застрянет в обсуждениях о том, кто должен представлять Европу на возможных мирных переговорах с Москвой по войне в Украине. На фоне смещения внимания Соединенных Штатов Америки в сторону Ирана все громче звучат разговоры о возможных переговорах Европы с Москвой. Спекуляции о возможных посланниках усилились после того, как президент России Владимир Путин упомянул, что для этой роли мог бы подойти бывший канцлер Германии и его давний союзник Герхард Шрёдер. В Европе эту идею решительно отвергли. Германия и Нидерланды в этом году создадут в странах Балтии совместный тактический штаб, который будет руководить силами на восточном фланге НАТО и поможет сдерживать Россию. Об этом сообщает Министерство обороны Германии. Как говорится в заявлении министерства, совместно германо-нидерландский центр командования в ближайшие месяцы будет выполнять руководящую роль на восточном фланге НАТО, а именно в регионе Эстонии и Латвии. Швеция передает Украине 16 истребителей «Гриппен». Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен, который на авиабазе в Уппсале встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Со своей стороны Зеленский заявил, что эти истребители укрепят воздушные силы страны и помогут лучше защищаться от управляемых авиабомб, которые используют российские боевые самолеты. Президент США Дональд Трамп выразил полную поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в преддверии парламентских выборов в Армении. В своем сообщении в соцсети Truth Social Трамп назвал Пашиняна большим другом и лидером, отметив, что он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Трамп поддержал Пашиняна на фоне резкого обострения отношений между Ереваном и Москвой в связи с декларируемой армянскими властями возможностью сближения страны с Европейским Союзом. В начале мая в Армении прошел саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров стран ЕС и других государств, включая Украину. Это, а также ряд заявлений и шагов руководства Армении по сближению с Западом вызвало резкую реакцию Москвы. Различные официальные лица, вплоть до самых высокопоставленных, открыто, иногда в резких выражениях, критикуют Пашиняна и заявляют, что избранный им курс может повести Армению по пути Украины. Стране угрожают разрывом связи и отменой существующих в рамках ЕАЭС преференций. В Армении заявляют, что ее политика не направлена против России, а выходить из ЕАЭС страна пока не планирует. Подробнее о том, что сейчас происходит в отношениях между Москвой

0: ожидаемой помощи от России ни в Карабахском вопросе, ни даже в тех моментах, когда Азербайджан прямо посягал на территорию Армении, то есть, ну, азербайджанские военные заходили на границу буквально на, может быть, 200-300 метров, и Россия как государство, и ОДКБ как структура, вот Организация договора коллективной безопасности, говорили, что это нельзя доказать, ну, что это непонятно, это пограничный инцидент, был ли факт оккупации или нет, это сказать мы не можем, и, в общем, это, конечно же, вызвало разочарование. Ну, а далее, скажем так, Никол Пашинян сделал ставку действительно на сближение с Евросоюзом как часть своей предвыборной программы, и это значительно разозлило Москву, потому что они считают, что за этим последуют какие-то другие шаги, возможно, вывод российской военной базы, не сейчас, но в будущем. И так или иначе напряжение нарастает. То, что вы сказали о железных дорогах, да, действительно, Армения рассматривает такой вопрос. Это не связано вот прямо с последними заявлениями Москвы, это было несколько раньше. Сам Никол Пашинян говорил, что он бы хотел поднять эту тему. Почему? Потому что если Армения сейчас получит железнодорожное сообщение с Турцией, есть, скажем так, надежды, что это может случиться, что можно восстановить участок рельсов от Гюмри до Карса, то, соответственно, она получит железнодорожное сообщение со всей Европой. Из Турции можно доехать на поезде в любую точку Европы через Болгарию. Вот. Но захотят ли европейские контрагенты, скажем так, да, у кого вы будете что-либо покупать, участвовать в торговле с вами, если рельсы в Армении принадлежат РЖД? То есть вот железнодорожная система Армении владеет российские железные дороги, компания. Вот. Это может, конечно, вызывать трудности из-за санкций, из-за вот, непосредственного отношения к России. Поэтому Никол Пашинян говорит, давай, а почему бы не продать как бы армянские железные дороги, скажем, Казахстану или Арабским Эмиратам? Вот. Это же не враждебные страны, это не страны НАТО для России. Ну вот и мы будем просто, скажем так, сделаем такую подмену, и нам будет легче жить, легче работать. Ну, Москву это, конечно, разозлило, но в первую очередь Москву злит, не знаю, откровенность подхода Никола Пашиняна. Он, не скрываясь, говорит, что хочет оставаться в ЕС ровно до тех пор, пока его не примут в Европейский Союз. То есть получается, что он хочет пользоваться благами объективными абсолютно, которые несет Евразийский экономический союз, там отсутствие пошлин, отсутствие там таможенных границ, там общая система сертификации, льготные условия торговли с Россией. Но он признает, что рано или поздно это закончится, и он хотел бы вступить в Евросоюз. Это, конечно, будет очень нескоро. Вот, думаю, в Литве помнят свой опыт. Также можно обратить внимание на опыт тех стран, которые еще в Евросоюз не вступили. Это какая-нибудь Босния, да. Но эти страны хотя бы кандидаты. А Армения даже не кандидат. То есть она в самом-самом начале пути, она лишь декларативно говорит о своем желании вступить в Евросоюз. Но мы не можем это ожидать, не знаю, в ближайшие 10 или там даже 15 лет. Мы понимаем, что это куда более дальняя перспектива. А через 10 и 15 лет мы совершенно не представляем, как будет выглядеть мир. Вот, объективно говоря, мы не знаем, кто будет политиками, которые будут руководить этими странами. Просто у нас нет идей.
1: Если вот затронуть все-таки, например, угрозы, которые звучат со стороны России, да, это разрыв соглашения о поставках газа, топлива, алмазов. Вообще, насколько российские угрозы реальны, как вам кажется, и могут ли они оказаться болезненными для Армении?
0: Ну, безусловно, в том, что касается энергоносителей, Армения всегда была крайне зависима от России. Вот. Ей буквально негде диверсифицировать эти поставки. Да? Конечно, можно покупать иранский бензин, и даже есть совсем немножко иранского газа, который Армения закупает, но иранский газ, например, тратится целиком на производство электроэнергии, которая, опять же, уходит в Иран. Это такая вот, можно сказать, своповая схема. Хорошо, есть иранское топливо. Предположим даже, что можно расширить поставки газа из Ирана. Вроде бы газопровод это позволяет сделать. Вот. Но Иран не может покрыть все. Плюс, как мы понимаем, конечно же,

0: Дональд Трамп и там западные партнеры не будут довольны расширению сотрудничества с Ираном. Вот. С одной стороны, Армении некуда деваться. У нее вот есть пока что две открытые границы. Это Грузия и Иран. Вот выбирайте из двух. Вот. У Грузии газа нет, и нефти нет. И, соответственно, что же делать? Ну, сейчас постепенно идет налаживание процесса торговли с Азербайджаном. Уже приходили вагоны и с бензином, и с дизельным топливом. То есть, теоретически, может быть, вот в жидком топливе Азербайджан мог бы закрыть какие-то потребности Армении. Но по газу пока что это нереально, это такая отдаленная перспектива. И действительно, в зимний период Армения критично зависит от России, получается, да? Потому что действительно люди вынуждены и много платить в итоге, так или иначе, даже по нынешней цене за российский газ, потому что кроме цены газа на границе есть же еще наценка оператора. Вот, она двукратная, насколько я знаю. Вот. И так получается, что такая небогатая армянская семья вынуждена значительную часть бюджета зимой отдавать на отопление. Как Россия говорит, что якобы цена на газ может вырасти там в 3 раза. Но это, конечно, будет кошмар. То есть это фактически означает, что вся зарплата зимой будет уходить на отопление. Ну, как-то возможно потянуть. Поэтому, да, это такая вот очень серьезная угроза, и по-хорошему нельзя сказать, как с ней можно справиться. Можно только как-то пытаться уговаривать Москву это не делать. Но на самом деле, вот в экспертных кругах еще раньше, там, в 23-22 году, когда Никол Пашинян только начинал свой путь на такое вот отдаление от России, шли разговоры, а как Москва может наказать его. И да, звучала точка зрения, что они могут поднять цену на газ, но это, боюсь, всегда воспринималось как одноразовая мера. То есть, когда вы поднимете цену на газ, когда вы таким образом накажете Армению, да, вполне возможно, что в Армении не останется вообще никаких пророссийски настроенных людей, даже умеренно пророссийских. Там, мы прекрасно понимаем, что как бы Россия не равно Путин. Вот. Но в Армении есть люди, которые так или иначе там, не знаю, питают какие-то симпатии к России в целом, там, за какие-то исторические заслуги. Вот я боюсь, что такая мера распугает даже таких людей, и получается, что Москва своими руками убьет весь свой какой-то политический потенциал в Армении. Вот. И тогда уже будет другой разговор.
1: Да, еще очень важно, что вообще весь этот конфликт мы наблюдаем, который происходит вообще в предвыборный период. Как мы знаем, через 1,5 недели практически пройдут парламентские выборы в Армении. В связи с этим вопрос, пытается ли Россия, может быть, таким образом как-то влиять на вот этот процесс выборов, учитывая, что в последнее время, вот вы упомянули о том, что мы видим сближение Армении с Европейским Союзом.
0: Ну, разумеется, тут, я думаю, что нет никакого секрета. Если европейские лидеры и Дональд Трамп открыто выражают поддержку Николу Пашиняну, то Москва, подает сигналы, что, да, хотела бы, чтобы армяне проголосовали против него. Вот. Это делается, скажем так, по большей части силами пропаганды. Вот. Владимир Путин высказывался об этом один раз, когда Пашинян приезжал в Москву, и он говорил, значит, у вас вот есть там пророссийский политик, он там находится в заключении, вы, пожалуйста, уж... Мы надеемся, что он примет участие в выборах. Вот, и на это Никол Пашинян вот выдал свою известную реплику, что в Армении полная свобода и свобода интернета, в отличие от России. Ну, с одной стороны, да, но мы понимаем, что речь шла о Самвеле Карапетяне. Вот, именно в этом случае. Ну, Самвел Карапетян не единственный. Я думаю, что у Москвы нет большого там возражения, если какие-то проценты наберет и наберут и другие пророссийские политики, как Роберт Кочерян, близкий друг Владимира Путина, Гагик Царукян, тоже известный политик и бизнесмен, всегда симпатизировавший Москве. Ну и вот, возможно, у кого-то в Москве есть надежда, что получится сформировать коалиционное правительство, которое будет более пророссийским. Так получается, что пока что эти пророссийские политики, такие условно пророссийские, они не особенно контактируют между собой. Они не идут на выборы коалиции, и они не демонстрируют какого-то единства. Вот. При этом Пашинян их объединяет в такую единую партию войны. Он говорит «роголовая партия войны», имея в виду партию Самвела

0: Карапетяна, Гаги Кацарукяна и Роберта Кочеряна. Вот. Ну, понятно, он хочет их всех вместе очернить, но сами они себя никакой триединой силой не считают.
1: По вашим наблюдениям, как вообще в Армении относятся к смене курса в сторону, например, Европейского Союза и отдаления от России?
0: Ух, ну, в целом, действиями Москвы, конечно, разочарованы. То есть очень... есть люди, опять же, есть, там, не знаю, беженцы из Карабаха, которые всегда были самыми пророссийскими людьми, вот, еще там до, и в 2020 году, и до 2020 года они были максимально лояльны и к миротворцам, и они всегда знали лучший русский язык, чем в Большой Армении, да. Они разочарованы. Они могут любить Пушкина, но они не любят современную Россию. Вот. Они считают себя преданными, это для них как бы большая травма, большой удар. Вот. Очень немногие люди как бы делают ставку на то, что, значит, Россия может выступать неким гарантом безопасности Армении в будущем. Но тогда возникает вопрос, кто? Конечно, есть скепсис по поводу того, что таким гарантом может выступать Запад, потому что Запад, во-первых, не един. Мы понимаем, насколько сейчас Запад не един. Есть Дональд Трамп, есть одна Европа, другая Европа. Там конкретно Эммануэль Макрон очень лоялен Армении, но большинству европейских стран, прямо скажем, не до того. Ну вот Никол Пашинян предлагает такую вот опору на собственные силы, там в сотрудничестве с Европой, но так или иначе, без каких-то военных блоков. Это сказал его соратник Олен Симонян. То есть намек на выход из УКБ уже прозвучал, по крайней мере. Ну, Европа пока что дает надежду, с одной стороны. И я думаю, что на эту надежду часть граждан Армении откликается. Но при этом, если посмотреть на опросы, то можно удивиться, что Никола Пашиняна поддерживает совсем не та аудитория, которая могла бы получить непосредственные блага от сближения с Европой. Это не молодые люди, которые могут там поехать учиться, работать. Почему-то поддержка Никола Пашиняна намного выше среди старшей аудитории. То есть это действительно, это не просто пожилые люди, это пожилые люди еще и не в Ереване, а в малых городах. Вот. А армянская молодежь при этом остается абсолютно разочарованной, и на вопрос, за кого вы будете голосовать, они чаще всего отвечают, что мне все политики противны, я ни за кого не хочу голосовать. Вот. И это, кстати, может быть важным фактором в выборах, потому что сушка явки, когда значительная часть избирателей не приходит, потому что не видят, что делать на этом избирательном участке, за кого голосовать, это помогает партии власти. Так происходит в очень многих странах, мы такое видели, когда просто вот отторжение, глобальное отторжение людей к политике в целом, это помогает переизбраться правящей партии обычно или президенту, это обычное дело.
1: Говорил специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев. После недавних инцидентов, когда воздушное пространство стран Балтии нарушали дроны, залетевшие из Беларуси, Латвия намерена усилить возможности противовоздушной обороны на границе с этой страной. По словам должностных лиц, в ближайшие пару недель в приграничной зоне планируется разместить мобильные группы военных по борьбе с беспилотниками. Также на границе с Россией устанавливаются препятствия, ограничивающие передвижение. В части Европы продолжается экстремальная жара. Министерство здравоохранения Италии объявило красный уровень опасности из-за жары в четырех городах – Болонье, Флоренции, Риме и Турине. Такое предупреждение означает, что жара представляет угрозу не только для людей с проблемами здоровья, но и для здоровых людей. Жителям рекомендуется избегать пребывания на солнце и пить больше воды. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Завтра в течение дня будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура от 15 до 20 градусов. На взморье от 12 до 14 градусов тепла. В Вильнюсе без значительных осадков. Ветер западный, 9-14

30 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура ночью от 4 до 6 градусов. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. На сегодня все. С вами был Глеб Аникевич. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта lrt.lt и в радиотеке LRT. Сейчас 16 часов 28 минут.